0: Да ну ладно, solo hablarle en italiano.
1: Amigo, давай.
0: Amigo, я
1: Ай,
0: а мы вот это сейчас. Это la Rusia, да, Борисис.
1: Да. О. Русули Семгаран.